0: 欢迎回来。俄罗斯总统普京28号表示，俄罗斯正考虑全面禁止柴油出口。普京主持召开国内燃油市场保障会议时表示，车主和各类企业仍面临燃油供应难题，各地加油站普遍出现了排队的现象，受多家炼油厂停产的影响，当局正出台举措稳定国内市场。普京证实，全面禁止柴油出口是当前研讨的备选方案之一。乌克兰近期多次使用远程无人机袭击俄罗斯境内的炼油设施，声称大幅削弱俄方的军事资金来源。俄罗斯能源部日前与石油生产商开会后决定暂不实施柴油出口禁令，但据报当局将于29号重新评估市场形势，再做决定。
1: 俄罗斯总统普京在出席执政党统一俄罗斯党代表大会上指出，在当前国际局势复杂多变、西方持续施压的背景之下，普京强调俄罗斯将会坚决应对一切挑战，确保国家安全与发展，并且呼吁社会团结一致，迎接即将到来的选举。
2: 普京在讲话中指出，俄罗斯正承受来自西方精英前所未有的压力，但西方在战场上无法击败俄罗斯，试图动摇俄国内政治局势的企图也未得逞。他还说，乌军正在沿着整个接触线撤退，并已转向公开的恐怖行动。普京强调，俄罗斯拥有足够的实力和政治意志，确保国家及公民的安全，维护俄罗斯边境的长期稳定。
3: Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения. И потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны? Отщепенцев для совершения диверсий и терактов.
2: 对于即将到来的统一俄罗斯党的选举，普京指出，今年的选举。